И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное.

Сметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташа языцы и люди, поучишися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой си ты, аз несь родих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение мо Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и вознося и главу

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

кен. Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег.

преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отогреться, наполнишь болью собственное сердце, и лишь у мертвых боли нет совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывом и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет. И на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость. Ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой. И мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого. Через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам: живите с болью.

вино. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

Моя душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста.

катится вниз, катится вниз. Так где же, братья, наши крылья, чтобы возноситься ко Христу? Примером быть должны не мы ли?

Мы сами в поле притяжения земли. Всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно, видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей и суеты.

ни от сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету. И за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире мы задержать его должны, и с князем мира перемирить, не заключать среди войны. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Любовь к земному изобилию являет нашу нищету. И за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст. По духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух, но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг. А нынче тысячи

раненый недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.

смилувай веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником наш.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска и Ога царя Васанска и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое вовеки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милость Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило велие единому, яко век милость Его, солнце во область дней, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцей высокою, яко век милость Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милость Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милость Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милость Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари велие, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Аморейска, яко век милость Его, и Ога царя Васанска, яко век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милость Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милость Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милость Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милость Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, обесях, и морганы наша.

яко там вопросишенный пленчий нас о словесе к песне и вечий нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалим, и забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сенам. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя, к

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышим я, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня си, и познал меня си, Ты познал си седание мое и восстание мое, Ты разумел си помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал си вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил си на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыда на небо Ты там уеси, аще снида в ад там уеси, аще возьму криле мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма ея, тако и свет ея. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и крови уклонитесь от меня. Яко ревнивее есть те помышления их, приимут суету грады Твоя. Не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях, совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми мя. И же помыслишь о запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ами, грех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя вон ми глас умоления моего, вник да возвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, елей же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходесну и взглядах, и небес зная мене, погиби бегство от мене, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевавый, даруй мне много Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко неимом покаяния, неимом умиления, неимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи меня овцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души, и сложив труд.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы

Тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто, не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земля?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души.

Мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой Буратино. Эти года теплой верой согреты, это были мои университеты. Сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я.

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый.

убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной.

постиг, то живи поверен, взор свой в небо устремя, сердцем Бога слушай, а коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

нем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятых.

понесло. Сердце — корень веры, прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

Тен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым врагом.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи, в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы. Но выбрав жизнь до смерти,

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

твоих наблюдаю иной я закона. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злобы.

зеркало даже, ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

Если око души от греха и от лжи не ослепло, в Слово Божье всмотрись, это слово острее ножа. Коли совесть жива и еще не сгорела до пепла, то уродство свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства, и вера каждому

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его. Иже порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое вовеки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, нежебо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милость Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило велие единому, яко век милость Его, солнце во область дней, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милость Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милость Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милость Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милость Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари велие, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Аморейска, яко век милость Его, и Ога царя Васанска, яко век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милость Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении нашим поминунный Господь, яко век милость Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милость Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милость Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесяхом органы наша, яко там и вопросишенный пленший нас о слове сих песней и ведший нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющия, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си, познал мя си, Ты познал иси седание мое и восстание мое, Ты разумел иси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты иси исследовал, и вся пути моя провидел иси. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал иси вся последняя и древняя, Ты создал иси мя и положил иси на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой и свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися, кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей.

ненависти возненавидях я во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя, и видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави мя, и же помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми мя, и же помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и ужи припяша сеть ногам моима, пристези соблазны положиша ми, грех Господи, Бог мой, се ты внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась и над главою моей в день брани, не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я, падут на них угли огненные, не зложиши я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим, обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, вник да возвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевати вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволении их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, нет ими душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходесную во взглядах и небес, зная меня, погиби бегство от меня и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих.

Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко азраб Твоей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалы, даруй мне много Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопречти меня овцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

в паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу,

извлекут из бездны мрачной, по весу вовсе не пустячный, живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны опустят в бункер.

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога, но нынче вспомнил Бог о нем. Тогда он в рыбном был кармане и сыпал криль в него рекой. Рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер пруд железный, хоть прочным был, не пустотел. И в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога. Сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах. И

цвета. Пречистый лик ее глаза. И враз молитва ко всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть, по вере, чудеса. Свершило сердце подвиг веры —

подняла будто из могилы. Его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его